Сколько бы ни пел я песен, это о тебе. Я хочу сказать, кем стала ты в моей судьбе.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку, все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях.

0: 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио «Казак FM».

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Эх, хорошо! Казаков.

0: 103 FM в Апшеронске. Включай.
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак-ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья.

0: КФМ, где же ты? А вот здесь, вот в центре Краснодара, ваши ведущие Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина.
1: Доброе утро, так, наши родные.
0: Солнце уже хозяйничает над станицами и городами. Значит, день будет теплым, замечательным, добрым. И мы сегодня, ну, начинаем с вами эту рабочую неделю.
1: Вот что хочется сказать. Знаете, по дороге в студию я все думала. Утро становится особенным, когда рядом есть те, с кем хочется просто поболтать обо всем и ни о чем. Вот, как, например, мы болтаем с нашими радиослушателями.
0: Ну и традиционное утро у нас начинается с переклички. Не дожидаясь позывных утреннего шоу, уже первый привет к нам из Сургута.
1: Александр, доброе утро.
0: Надеемся, из теплого Сургута сейчас прилетел. Ну и вы тоже присоединяетесь. 928-401-2020. Это тот самый номер, который будет нас связывать.
1: Да.
0: И с хуторами, станицами и городами, как нашей любимой Кубани, так и всей нашей страны.
1: А сегодня хотим мы поговорить про дружбу. Про дружбу в вашей компании. Кто в ней? Из кого она состоит? Может быть, это родственники? Может быть, это коллеги, с которыми вы радостно после работы бежите кофейку попить?
0: Я сомневаюсь, что после работы. С коллегами это приятно еще и на работе.
1: Это точно. А еще одноклассники, может быть, это те, с которыми вы до сих пор общаетесь. А может быть, это друзья разных национальностей, у которых за столом всегда звучит несколько языков, но понимание прям на сотом уровне, на все 100 человек.
0: Слушай, ну еще мир такой, он такой стремительный, быстрый, и удобно, когда у тебя соседи и тоже друзья, да, и это тоже здорово. Давайте вообще сегодня поговорим о дружбе. На наш номер 928-401-2020 вот расскажите, где вы вообще дружите? Вот, где
1: это
0: вы
1: про
0: дружите?
1: Мессенджер?
0: Ну, в том числе. Нет, подожди, ну можно дружить на работе. Ну вот, откуда вы берете друзей, где удобнее всего для вас дружить, да? Потому что я приехал на работу, смотрю на тебя. И вот так хорошо, да, понедельник, да, что друг находится рядышком.
1: Дорогие друзья, мы с вами на одной волне, слушаем хорошую музыку.
2: Частушка для казака от Татьяны Туманян из станицы Нововладимировской.
3: Гармонист, веселый парень, разведи свои меха. Я частушек столько знаю, все спою для казака.
2: Реклама на Казак-ФМ.
4: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс-Успокоин».
7: Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением.

0: Приамоторс в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Танк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Танк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. «Танк». Управляй прогрессом.
1: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Что у нас на выходных?
3: Велозабег в парке.
2: Я готов.
3: И я могу.
4: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Только сейчас Almac Plus по низкой цене в аптеках здоровья. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламы.

0: 17 минут в Краснодаре. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина. И, кажется, утро начинает набирать обороты.
1: Доброе утро! Ну что, мы сегодня говорим о дружбе. И вот Илья нам пишет. Доброе утро из Владимира. Илья, нам, вот я, мне хочется отправить вам теплые-теплые объятия. Просто так.
0: Объятия. Ты сидишь и обнимаешь воздух, ну как будто... Сообщения поступают. И первое сообщение, которое говорит о дружбе, вот, Светлана из Динской. У меня компания, это моя семья и две школьные подруги. Уже больше 20 лет вместе, хотя и живем теперь в разных концах края. Каждую субботу созваниваемся по видеосвязи. Печем пироги каждый у себя дома, а потом рассказываем друг другу, какой получился. Ну, это такой наш маленький ритуал. Он держит нас ближе, чем километр. Ну, вообще здорово, да, когда люди могут сохранить и на расстоянии, и это расстояние же и годами, ну, и километрами это же, изменяется.
1: Блин, я думаю, что это не про расстояние, а про то, что мы все равно, вот если есть такие теплые чувства, то мы все равно рядом, где бы мы ни находились.
0: Недавно видел в соцсетях такое интересное видео, когда сын для своей мамы устроил встречу подруг. В общем, она стоит у себя на кухне. В коридоре, который сразу
1: я
0: не видела.
1: Видит.
0: Собрались с десяток подруг. И они по очереди начинают заходить. И реакция мамы, она бесценна. Когда
1: из разных регионов,
0: они приезжают и заходят по очереди. И вот эмоции мамы, да, когда она встречает каждую подружку, она не знала, что они приедут. Но это дорогого стоит. А вот интересно, было ли у вас в вашей жизни такое же? Делитесь. Сегодня все про дружбу.
1: По номеру телефона +7 928 401 2020.
2: Алло, село!

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, ну зачем мне опять делать уборку? Это скучно.
3: Дочь, из порядка снаружи рождается порядок внутри. Заправленная кровать, расставленные книжки, игрушки, которые лежат не на полу, а на полках, чистый пол, на котором не валяются детали конструктора. Все это дает ощущение, что мир тебя любит. Тебе же нравится, когда в комнате чисто и аккуратно?
0: Нравится. Но убирать нет.
3: Давай представим, что уборка — это превращение чего-то ужасного в очень красивое, как в сказке. Нужно убить грязное чудовище и превратить его в прекрасный дворец. Вот сейчас в твою комнату даже страшно зайти. Все валяется под ногами, ящики выдвинуты, карандаши на столе разбросаны. Давай попробуем начать расставлять все по своим местам.
0: Ну, давай.
3: Пока убираем, давай подумаем, может, что-то пора выбросить? Что-то поломанное или во что ты давно не играешь? Вот что это за детали?
0: А, это от горки. Она поломалась, надоела мне.
3: Давай выбросим. Если избавиться от чего-то ненужного, то место освободится, и его можно заполнить чем-то новым. Ты думаешь, мы не любим тебе покупать игрушки? Я вот очень люблю, потому что в моем детстве таких не было. Но когда я вижу, как они валяются у тебя в комнате, желание купить что-то новое пропадает.
0: Ой, а вот эту куклу я давно искала.
3: Вот видишь, уборка — это еще отличный способ найти что-то потерянное.
0: Ладно, давай дальше убирать, папочка. Может, мы еще целый клад найдем?

0: Дружба – это когда ты приходишь на работу, смотришь на своего соведущего, а у него такие же штаны, как у тебя. Доброе утро!
1: Шаровары!
0: Сегодня у микрофона в шароварах Юлия Гирюшна и Андрей Мартынюк.
1: Также в шароварах. 7 часов 34 минуты. Утро набирает свои обороты. Мы сегодня говорим о дружбе, принимаем ваши звонки и сообщения.
0: И пришло сообщение от Людмилы. Юлечка, у нас дружба, когда я работала в Ноябрьске. Я дружила с семьей. Тамара Лелич. До сих пор мы общаемся, но только по видеосвязи. Живут они в городе Липецк. Уже несколько раз к нам на Кубань приезжали. Дружба длится больше 30 лет. Это очень хорошо, когда у тебя есть верный, настоящий друг. С приветом к вам.
1: А вот тоже интересно, потому что кто-то умеет дружить только, знаешь, как говорится, вживую, да? А для кого-то вот дружба это вот с помощью тоже современных технологий, вне зависимости тоже от возраста, доступно и интересно. Ты иногда приходишь домой, ну, встречаться иногда и лень получается, да, иногда и не хватает времени. А вот с помощью телефона взял, позвонил, тем более сейчас есть возможность видеосвязи, да, и поддерживается.
0: Как
1: да.
0: Предыдущая наша слушательница, которая писала, да, из Динской, что они пироги пекут по видеосвязи. У меня тоже есть один чатик, с которым мы созваниваемся, я потом тебе расскажу. Александр напишет: доброе утро еще раз, есть у меня два друга, дружим уже больше 30 лет. Как приезжаю домой, всегда с ними встречаюсь. А как часто вы приезжаете домой? Вот тут, как часто вы встречаетесь с друзьями?
1: На самом деле, наш регион, он уникально расположен. Поэтому, если у вас есть друзья в других регионах, они в любом случае, как ни крути, да, но летом все-таки стараются вырваться поближе к солнышку. Значит, путь проходит либо через Краснодар, либо через Станицы. И я точно знаю, вот у моего кума, он военный, и учился в Питере, служил в разных местах, да, ну и так...
0: Куда бы ни поехал, везде друзья.
1: И они, когда приезжают к нему, он так домик свой построил, знаешь, так комфортно на дороге, на М4 Дон, да, и они всегда к нему заезжают. И дружба крепнет, вне зависимости от расстояния.
0: Да, крепкая. По телефону 928-401-2020. Расскажите нам про свою дружбу и про ваши чатики.
1: А еще мы будем сейчас, да, рассказывать тоже в Краснодаре, куда можно сходить, посмотреть, пригласите своих друзей и берите все на карандаш.
2: Когда душа

0: 46 минут, это Краснодар, это радиостанция Казак-ФМ, это Юлия Кирюшина.
1: И Андрей Мартынюк. Знаешь, мне очень понравилась предыдущая песня, там про горячий кофе пели.
0: Так, мы надеемся, что вы, наши слушатели, сейчас бодры, уже веселые. Если нет, мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы этот понедельник был замечательным. Так, у нас есть звонок. Знаешь, есть такое название красивое у села, село Красное. Перемещаемся в Кущевский район. Владимир, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро. Как дела? Как настроение?
2: Настроение. Я уже 50 лет, да, слушаю Казак-ФМ.
0: Так.
2: Сколько бы он не выходил. Самая лучшая передача в крае.
1: Спасибо большое.
2: Я хочу передать и поблагодарить двух врачей. Я пенсионер. Двух врачей. Это Головко Елену Николаевну. Это она работает... Гиппократ, операция.
0: Так.
2: Это очень вежливый, очень приятный врач, которая душой относится ко всем пациентам. И Волкову Наталью Игоревну. Это врач-терапевт в Кущевской районной больнице. Пожалуйста, любой
0: песни. Обязательно, обязательно, Владимир. А вот тут тоже очень важно, да, когда у тебя радиостанция Казак-ФМ, самый настоящий друг, да, через которого ты тоже можешь, ну, своим дорогим и близким людям сказать добрые слова.
1: А мы сейчас по-дружески расскажем, куда можно сходить.
3: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Так, ну что, я очень хочу рассказать о том, что с 24 по 27 сентября с 9 утра до 18 часов вечера в Экспограде будет проходить главный сельскохозяйственный праздник края, Кубанская ярмарка. Что там ждет? Как всегда.
0: Традиционно.
1: Да? Это ярмарочная атмосфера, это живое общение с фермерами. Вы там огромный выбор будет свежих продуктов, от мяса до фруктов. Фестиваль напитков и сыра, мастер-классы различные для детей и взрослых. И знаешь, у меня туда свекровь ездит за саженцами и растениями для дачи. Свекор говорит, не говори то, что будет эта ярмарка.
0: Все будет куплено. Я, кстати, тоже вчера соседкой говорил, у нее небольшой приусадебный участок есть, она говорит, что я туда поеду обязательно за хурмой. Она в прошлом году купила маленькое карликовое такое деревце с хурмой и говорит, в этом году было облеплено. Говорит, мне мало, поеду в этом году за следующим. Так, некоторое время назад здесь в студии Казак-ФМ были девчонки, которые по обмену улетали, уезжали в Китай для того, чтобы там транслировать, да, русскую культуру. Так вот, на сцене музыкального театра премьеры нашего краснодарского состоится грандиозное представление китайской оперы. Оперы Удзюй. Это как раз ребята приезжают к нам теперь с обратным визитом и будет представлен легендарный сюжет романа «Путешествие на Запад». Поэтому, если вы являетесь поклонником чего-то необычного, интересного, обязательно приезжайте в музыкальный театр, и 21 сентября вас здесь будет ждать точно приключение. А еще одну историю хочу рассказать. Буквально тоже вчера был на Краснодарский фудкорт, центр города, да, и там уже идет фестиваль борща. И так интересно, что борщ можно увидеть и в азиатском исполнении, и в европейском исполнении, и в нашем традиционном кубанском исполнении, поэтому...
1: Ты предлагаешь отправить наших слушателей на фестиваль борща,
0: ну, конечно,
1: который будет еще до 27 сентября длиться. Поэтому, дорогие наши, мы отправляем вас. Там, давай скажем о том, что 13 ресторанов участвуют.
0: Да, очень
1: 13
0: много,
1: 13 ресторанов, самых крупных, больших и самых вкусных ресторанах участвуют в этом фестивале.
0: Ну, а финал у нас будет в центре города. Это вот торговый центр, когда можно будет прийти, посмотреть, насладиться 27 числа. Будем держать вас в курсе. Ну, и вы нас тоже. Если в вашей жизни есть что-то интересное, вкусное, обязательно.
1: Расскажите нам по телефону +7 928 401.

0: Знаешь, ну некоторые могут сказать, дождались, потому что это вкусная рубрика, в которой вы можете поздравлять всех тех, кто сегодня что-то празднует интересное.
1: А читают поздравления сегодня Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк.
0: Доброе утро, наша передача «Алло, село». Свой день рождения отмечает Проченко Алексей из станицы Новокорсунской. Ему исполнилось 65 лет. Здоровья крепкого, счастья, любви, успехов, удачи желаем ему. Друзья, жена, дети.
1: Людмила нам прислала поздравления.
0: Ну, давай скажем, наше традиционное казачье «С днем рождения!» Вот, у нас же сегодня такая тема друзей. Как здорово, что и семья – это тоже часть такого дружеского общения. Вообще, еще сегодня из необычных праздников сегодня день коллекционера. Вот, и поэтому, ну, признавайтесь, коллекционируйте друзей. Вот ты коллекционируешь?
1: Нет.
0: Ну, как нет? А кумовья, которые у тебя разбросаны аккуратно по всем географическим точкам?
1: Ну, кстати,
0: и в горах, и на море, и на равнине, и в станицах, и в городах, везде, да?
1: Ну, есть такое, да.
0: Что это, если не коллекционирование?
1: Это любовь.
0: Это любовь. Ну и радиостанция «Казак ФМ» – это тоже про любовь. Мы продолжаем сегодня будить не только наш юг, но и всех, кто с нами на одной волне. Традиционно пишите на наш номер.
1: +7 928 401 2020.
0: Ну и звоните, конечно.
2: Алло, село!
3: Спонсор часа – компания «Славинский кирпич». Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8-800-100-04-01. Организатор акции АО «Славинский кирпич». Срок проведения акции с 1 по 30 сентября 2026 года.

0: 8:09 в Краснодаре. Юля, мне кажется, что одного наливного яблочка для хорошего настроения будет недостаточно рано утром. Во-первых, необходимо к этому яблочку добавить чуть больше громкости на радиостанции Казак-ФМ.
1: Однозначно. А еще кофе. Спонсор часа утреннего шоу «Дим Кофе». У нас есть отличная новость для вас, дорогие друзья. Ко дню рождения Казак-ФМ, который будет отмечаться 19 декабря, «Дим Кофе» подготовил особенный подарок. Новый напиток под названием «Казак». И знаете, мы вам расскажем, хоть у нас и прошла рубрика «Куда пойти, что посмотреть», мы расскажем, где можно его найти. А найти можно его на улице Красной в Краснодаре, именно кафе «Дим». Вот там есть невероятнейший напиток, с которым вы кайфанете. Ну, а мы сегодня что? Мы сегодня говорим о дружбе.
0: Да, то, что тоже объединяет людей и разных национальностей, и разных регионов, и из разных семей, и в одной семье тоже дружить замечательно. Поэтому давайте, знаете, такую тему поднимем вообще, где мы общаемся. Вот мы же просим вас каждый раз писать к нам в мессенджер Макс по номеру 928-401-2020, да? Ну и наверняка вы также с помощью этого мессенджера общаетесь. Есть ли у вас какие-то секретные чаты с друзьями?
1: Как они называются? Это вообще, нельзя информацию громко.
0: Давайте, вот мы сейчас даем, как раз песня прозвучит, а вы нам на этот номер, на наш номер 928-401-2020, но по секрету, да, всему свету. Мы кое-где можем даже не называть ваши имена, но просто, по-честному.
1: Ты какой-то хитрый лис.
0: Пришлите, как называется ваши
1: чаты. А я как раз расскажу вам историю, которую я тоже знаю про дружбу, и она связана с моей семьей. Поэтому, друзья мои, 928-401-2020, пишите.
2: Частушка для казака от казачки Татьяны из Сочи.
3: Ох, люблю

0: Что опять за рок-концерт в машине?
1: Да просто Мурзик сильно нервничает.
0: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
1: Мурзик, это же просто песня какая-то.
0: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
2: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в Адыгейске, Кореновске, Кропоткине, Тихорецке, Ейске, Апшеронске, Белореченске, Туапсе и Джубге. Звоните 8-952-81-11-888. 8-952-81-11-888.
4: Не оставляйте урожай на волю погоды. Выбирайте семена с проверенной защитой Vibrance и создавайте основу будущего урожая уже сегодня. Передовая генетика и качественная обработка обеспечивают защиту на старте развития культуры, помогают сохранить потенциал посевов и повысить устойчивость растений к стрессовым факторам. Закажите обработанные семена в компании КХЭ «Участие» и начните сезон с уверенностью. Телефон 8-918-42-11-34.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
7: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
8: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: Знаешь, зимой же вообще мы говорим «доброе утро», а у некоторых уже обед.
1: А у некоторых уже и после обеда. Потому что от Краснодара до Владивостока все на волну Казак ФМ настраивайтесь, и у вас все будет хорошо. Мы сегодня, Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина,
0: да, говорим про дружбу. Я хотела рассказать тебе историю, которая связана с моей семьей. Вот я когда пришла в семью мужа, я очень удивлялась. В общем, свекра отправили по распределению на Камчатку работать. Вот. И туда же и полетела и мама тоже. Вот. И они там познакомились с замечательными людьми. Дружба 38 лет. И когда вот эти гости приезжают, по фамилии Данилевский, если они слушают, им большой привет, вот, они когда приезжают, для нас, они мне говорят, а кто приехал? Я говорю, родственники с Камчатки приехали. Хотя они нам, ну, не родственники, они просто друзья мамы и папы мужа. Они были на выписке нашего сына. Ну, то есть они вот реально как родные люди.
1: То есть 12 тысяч километров не помеха.
0: Вообще, абсолютно. Вот. И они приезжают два раза в год. Вот. В гости приезжают, и вот буквально были недавно у нас в гостях уже, когда мы переехали. Это так классно, и мы чувствуем их тоже родными людьми, дядей и тетей. Это же круто.
1: Круто. На самом деле, да, это дорогого стоит. Дорогого стоит найти в жизни человека, с которым ты, ну, знаешь, душа в душу. Вот.
0: И в
1: горе, в радости. Вот. И обычно, когда люди собираются, они формируют такие чаты. Мы сегодня тоже
0: будем... о чатиках мы говорим.
1: Там. Это же целая история в одном названии, да? Какая-то внутренняя шутка, которую поймут только свои. Так, у нас сообщения приходят. Так, пишет название нашего чата друзей. Мы не опаздываем, мы задерживаемся. Мне кажется, это о многом говорит, да?
0: Да. А вот еще прислал Сергей из Тихорецка. Мы не спим, мы экономим время на сне. Слушай, они пишут ничего такого.
1: Ну, смотри, такой четкий пароль. Ты свой. Название чата, ты свой. Да, вот попал. Свой, не свой. Это как у, знаешь, в военных самолетах, да и вообще в любых самолетах есть определение такое, там, какой-то датчик, который отвечает за все это дело. А тут чат отвечает.
0: А у тебя ли есть чат?
1: Ну, есть, да.
0: И что, нельзя говорить?
1: Ну, там все связано с мотоциклами такое получается. И с напитками благородными, да.
0: А у меня тоже есть. Я могу сказать, как он называется.
1: Давай.
0: Там у меня две подружки, две Кати. Вот. Не две Кати называется, да. Юля, а называется «Мамская туса».
1: Вот так вот, да? Подожди, у меня еще есть такой чат отдельный, который называется «Брат-2».
0: «Брат-2»?
1: «Брат-2». Я не знаю, как
0: брат
1: это...
0: «Брат-1», «Брат-2».
1: Ну, знаешь, вот так вот называется, потому что кто-то когда-то назвал наших друзей.
0: Ну, мне как будто бы маловато. Пишите нам еще про чаты, нам очень интересно на самом деле. А потому что, ну, насколько мы знаем, много чатов, всяких разных.
1: 928-401-2020. Сегодня собираем все про дружбу. Ну, не только пишите, но еще и звоните. А мы в ответ хорошую музыку будем ставить.
2: Алло, село!
3: Люба, братцы, 104.9.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Симпт – народный осетинский танец. Его участники становятся в ряд, мужчины берут под руки женщин. Танцующие то сходятся в круг, то выстраиваются в шеренгу, расходятся волнами и попарно. Так показывают движение солнца в бесконечности. Кроме философии, в танце много чувств, хотя на первый взгляд и не скажешь. Дело в том, что симпт — единственный осетинский танец, во время которого мужчине было позволено брать под руку свою партнершу. А если она передавала ему платочек, то значит соглашалась выйти замуж. Правда, передать платочек надо было еще умудриться, ведь в костюмах очень длинные рукава, чтобы голыми руками танцоры друг друга не касались. Сегодня симпт исполняют на свадьбах, на выпускных вечерах, в школах, в детских садах, во дворах и на сценах, на площадях и на альпийских лугах. Этот танец – древний живой язык, на котором говорит душа осетинского народа.
1: Казак

0: 33 минуты в Краснодаре. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина продолжают будить всю
1: страну.
0: Доброе
1: утро! Мы сегодня говорим с нашими радиослушателями о том, какая же у нас дружба-то настоящая, какие у вас есть чаты и вообще про дружбу говорим. Нам пришло сообщение от нашей постоянной радиослушательницы Светланы. Курячая нам пишет: «Доброе утречко, друзья. Дружба крепкая, не расколется от дождей вьюг. Когда ходила в школу в 7 классе, пришла новенькая, подружились. Уже после школы 36 лет дружим. Она крестила нашу дочь. Сейчас они живут в Германии, приезжают каждый год, встречаемся. Когда был юбилей у мужа, мы их пригласили. Они сказали, что приехать не смогут, а прилетели с сюрпризом. Это было очень приятно. Есть еще подружка, с которой учились, тоже дружим. Есть соседи, с ними встречаемся каждый день. Выйду во двор и кричу: Людочка! Все отдых, посиделки на планерку, поговорили, подышали, поработали. Сегодня большой праздник. Всех с праздником, здоровья, счастья, любви, мирного неба».
0: Ой, как здорово, как здорово. На самом деле, времена могут быть такие добрые, а иногда могут и тучки находить. Но когда друг есть рядышком, ну, все же можно пережить, все совсем можно справиться. А по поводу названий чатов, я вот здесь смеюсь за эфиром, потому что Алексей из Полтавской пишется. Чат у нас, где с друзьями общаемся, зовется «Где деньги, Зин?».
1: Это прикольно, на самом деле, очень необычно.
0: Мы в нем обсуждаем, кто сколько скидывается на общий подарок, на шашлыки. Вот. Ну, название, помните, даже это шутка из старой песни. Но мне нравится, что оно приживается и в современном мире.
1: Еще одно сообщение. Ирина из Ейска нам пишет: «Наш чат срочно без паники». То есть паника все-таки есть, но ее надо как-то красиво замаскировать. Мне кажется, это универсальный принцип любого дружеского общения. Все плохо, но мы справимся. Ну, как будто бы...
0: Бывает такое дело, когда все идет под откос, но ты такой смотришь на время. 8:35. Самое время для того, чтобы что-то сделать. Родные наши, любимые наши, продолжаем подниматься. 8-928-401-2020.
1: А мы хотим еще и поднимать дальше настроение, дарить призы. Поэтому звоните нам по номеру телефона, и вы сможете выиграть приз от

0: Действительно, 8 часов 44 минуты. Это утро и утро доброе с радиостанции Казак ФМ с ведущими утреннего шоу «Алло, село».
1: Юлия Кирюшна и Андрей Мартынюк.
0: И рады вам сообщить, что спонсор часа утреннего шоу «Дим Кофе». Отличная новость.
1: И она точно поднимает настроение.
0: Ко дню рождения Казак ФМ, который мы все будем отмечать 19 декабря, Дим подготовил особенный подарок. Новый напиток под названием «Казак».
1: Именно, это ароматный кофе. Со вкусом имбирного пряника, в котором будет собрано все кубанское гостеприимство. Давайте расскажем, где можно найти.
0: Ну, его можно будет найти в кофейне «Дим Кофе» на улице Красной в Краснодаре. Обязательно загляните, и пусть этот кофе станет маленьким, приятным поводом порадоваться и поздравить нашу с вами любимую радиостанцию. Ну, а потом расскажите нам
1: как
0: в эфире.
1: Вам?
0: Будем обсуждать
1: Казак
0: вместе.
1: Казак на вкус.
0: Так, доброе утро.
1: А мы сегодня говорим о дружбе, и уже пришло время дарить подарки.
0: У нас есть звонок, и мы переходим в рубрику.
2: Ой,

0: Послесловица.
1: Итак, мы сообщаем, что послесловица – это формат, когда вы, дозвонившись на номер 928-401-2020, отвечаете на те или иные вопросы, которые связаны с устойчивыми выражениями, и получаете приз, если все будет хорошо. Кто у нас в эфире?
2: Доброе утро. У нас в эфире Александр. Доброе утро.
1: Александр.
3: Александр.
1: Да, как дела? Как настроение?
3: Нормально.
1: Понедельник, нормально, будем повышать. Да, хорошего. Ну, а к среде выйдем уже...
3: У меня рабочий день.
1: Вот так.
2: У нас тоже.
1: Собранные, Александр. Так, а откуда вы звоните нам?
3: Сургут.
1: Сургут, как дела в Сургуте, кстати? Как погода, давайте так, в этом солнечном городе?
3: Ну, как, не солнечно, ну, так, пасмурно, ну, +8,
2: мы еще не готовы к такой погоде, абсолютно.
1: Так,
2: ну, я думаю, что вы готовы поучаствовать. Давай, поехали.
1: Александр, мы хотим вам дать те пословицы, которые, ну, вы наверняка знаете, но ваша задача придумать, знаете, какое-то интересное продолжение. Сегодня поимпровизируем. Вот, например, есть такое: старый друг лучше новых двух. А как бы вы по-новому продолжили, если бы мы сказали: старый друг лучше... Ну, попробуйте. Давайте. Вот я понимаю, что в Сургуте...
2: Уже похолодало.
1: Итак, старый друг лучше... Так, следующая тогда пословица. Давайте так.
2: Не имей 100 рублей, а имей...
3: 100 друзей.
1: Ну, традиционно, да. Так, следующая пословица. Соберемся. От нее все будет зависеть.
2: Но, знаешь, я выбрала прям очень сложную.
1: Давай.
2: Птица сильна крыльями, а человек...
1: Ну, тут все понятно.
3: Мыслями?
1: А как это связано с дружбой? Как часто...
3: Ну, так, если...
2: Ну, а почему нет? Ну, хотя бы, да, мы про дружбу сегодня.
1: Ладно, если уж за 1000 километров нам дозвонились, подарок ваш. Так, давайте всем...
3: Кстати, можно вам сделать комплимент небольшой?
1: Вообще, мы готовы в понедельник получать комплименты. Тем более из Сургута.
3: Да, кстати, вот ваш дуэт лучше, чем ваши коллеги. Я больше лучше, чем ваши коллеги.
2: Александр, спасибо вам большое. Нам так приятно. Пишите нам сообщения, мы их видим. Мы будем обязательно их зачитывать.
1: Ну, а зачитывать до дыр.
2: Да, а мы отправляемся в рубрику «Ленивые варенички», поэтому вы можете поздравить своих родных и близких по номеру телефона.
1: +7 928 401.

0: ленивые вареночки.
1: В эфире радиостанции «Казак ФМ» та самая рубрика, где вы можете сказать теплые слова. И действительно, теплое поздравление только что пришло в адрес нашей радиостанции. И здесь такие слова, по-настоящему человеческие. Мурат передает привет Сергею Юрьевичу. И говорит, все те, кто его знает, кто с ним работал, желают ему всего самого доброго, здоровья. Причем не только ему, но и всей его семье.
2: И еще тут важный момент. Мурат вспоминает отца Сергея Юрьевича. Человека очень достойного, который много лет руководил большим предприятием, где трудилось более 1500 человек. И отдельно желает здоровья и долгих лет жизни маме Сергея Юрьевича.
1: И еще Мурат просит у Сергея Юрьевича понимания и прощения по некоторым жизненным моментам. И добавляет, я старался быть послушным гражданином Российской Федерации.
2: И вот такие искренние, простые и очень важные слова. Казак ФМ поддерживает это поздравление и тоже желает Сергею Юрьевичу его семье всего самого доброго.
1: Спасибо вам большое за эти теплые слова. Ну, а мы продолжаем.
2: У нас есть звонок.
1: Да, мы отправляемся в поселок Небук, Туапсинский район. Татьяна, доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогая передача.
1: Ну, рассказывайте. Наверняка есть повод сегодня сказать кому-то «я тебя люблю».
3: Сегодня я хочу поздравить моего родного мужа Владимира с днем рождения. Мы познакомились с ним давно, живем вместе 48 лет. И очень приятно, что наши дети, их четверо, живут по всей стране, состоялись, имеют работу, свои семьи. И сегодня я хочу отметить, что мой муж очень меня любит, а я его тоже. И я пишу стихи и хочу посвятить стихотворение ему сегодня. Коротенько. Ненавижу тебя, ненавижу. Познакомились так, ё-моё. Присмотрелась к тебе я поближе. Ты и горе, и счастье моё. Все мое, и глаза, и ресницы, руки крепкие, губы, как маг, плечи в силе, не знают границы, скуп на речи, так это пустяк. Все в тебе говорит, ты мужчина, и слова, и дела, и мечты. Можешь ты меня сделать счастливой, только ты, только ты, только ты. Спасибо, дорогая передача.
1: Тань. Вот вам тоже спасибо. Да. Я вот слушаю ваши слова и понимаю, что любовь – это самое главное в жизни, да? И вот как вы сейчас в этих строчках передаете свое вот отношение к мужчине, но это дорогого стоит, да? Вот я завидую немножко. Немножко завидую. Спасибо вам большое. И еще раз мы тоже говорим вашему мужу наше «С днем рождения!».
2: Ну, а мы отправляемся в третий час, говорим о дружбе и пишите нам по телефону +7 928 401 20.

0: в Краснодаре. Доброе утро всем!
1: Доброе утро! Да. Так, ну что, сегодня у микрофонов Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк, и говорим мы сегодня про дружбу.
0: Про ваши компании, из кого она состоит, родственники, коллеги, одноклассники, с кем дружите, как проводите время, ну, чатики по интересам.
1: Слушай, ну вот многие говорят о том, что, сегодня в основном, о том, что про долгую дружбу. Угу. А я могу рассказать случай, когда я познакомилась с девочкой буквально 2 года назад.
0: И
1: причем у нас были рабочие отношения, вот, и как это переросло в дружбу такую, которую меня просят покрестить ребенка,
0: ага.
1: Я вообще не поняла, вот настолько ты встречаешь своего человека, и я могу так же с ней общаться, как там с подругой, с которой мы дружим уже 20 лет.
0: Это называется любовь с первого взгляда,
1: наверное,
0: да? Когда ты пришел, увидел, полюбил, да, и здесь можно тоже с соседом жить,
1: родные,
0: и 20 лет
1: будто.
0: И как-то,
1: вообще не общаться.
0: Как говорит мой один знакомый, что значит знакомый, друг Стас, да, говорит, не щелкает, да, а тут щелкнуло, внутри что-то щелкнуло. А знаете, есть еще, когда ты с помощью средств массовой информации дружишь с человеком, хотя он о тебе не знает, но он тебе очень многое в жизни дает, да, и наверняка с помощью нашей музыки вы получаете смыслы. И третий час нашей программы, когда приходят люди, нам дают возможность с помощью своих песен, с помощью своих смыслов помочь сделать и день лучше, и жизнь лучше. Так вот, сейчас тоже радость. Я вас жду, мы вместе с Юлей ждем еще видеотрансляции, потому что у нас в гостях Мэгги Гогетидзе, певица, потрясающий голос. Песни, просто мед для меня, да, там столько смыслов. Они не всегда веселые, но они про жизнь, они вдохновляющие.
1: Да, именно не про веселье, а про внутреннюю гармонию, драйв, вот этот вот внутренний, я считаю, в ней.
0: Подключайтесь к видеотрансляции, задавайте свои вопросы, ждем ваших реакций.
1: По номеру телефона +7 928 401 2020.
2: Алло, село! Частушка для казака от Анны Лукиной из Кропоткина.
3: Я на радио звоню, передать привет хочу. Пусть услышат все вокруг, казачок мой лучший друг.
2: Реклама на Казак FM.
4: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Опытные хирурги и новейшее оборудование. Клиника New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Не оставляйте урожай на волю погоды. Выбирайте семена с проверенной защитой Vibrance и создавайте основу будущего урожая уже сегодня. Передовая генетика и качественная обработка обеспечивают защиту на старте развития культуры, помогают сохранить потенциал посевов и повысить устойчивость растений к стрессовым факторам. Закажите обработанные семена в компании КХЭ «Участие» и начните сезон с уверенностью. Телефон 8-918-42-11-34.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Вместе с радиостанцией «Казак ФМ» Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк поднимают всех, кто с нами на одной волне.
1: Доброе утро! У нас третий час, а значит, у нас в студии будет гости. И сегодня...
0: Сегодня это потрясающая певица, обладательница уникального голоса и человек, который несет песни со смыслом. Наша радиостанция — это же про смыслы. И Мэгги Гогетидзе, наш гость, дорогой. Доброе утро, Мэгги!
2: Доброе утро! Доброе утро! Хочу поздороваться с вашими слушателями и пожелать всем доброго и прекрасного утра.
0: И знаете, если уж мы начинаем утро добрым, то пускай это будет тоже добрая песня. Мэгги, многие вас знают, кто-то сегодня пойдет на ваш концерт, но если человек первый раз сталкивается с вашим творчеством, с вашими смыслами, с вашей песней, что за песню мы сейчас услышим, которая откроет душу и сердце?
2: Эта песня недостаточна. Музыка и слова мои. Аккомпанемент будет делать Леонардо, очень талантливый музыкант из Кубы, гитарист. Не знаю, мне кажется, что эта песня, если человек хочет его услышать, обязательно услышит, потому что там вложена большая внутренняя
1: сила?
2: Сила и вера, да.
0: Ну и любовь, конечно. Любая музыка, она про любовь.
2: Это без любви никак.
0: Никак. Мэгги Гогетидзе на волнах радиостанции «Казак ФМ».

мне как воздух нужна любовь.

мой, ты знаешь, я не умею летать. Молю, не дай мне отпустить твою руку, а то я потеряю вечность и рай. Я чуть горы не перевернула, но забыла разобраться в себе. О, Бог мой, я забуду о своей воле.

0: До мурашек. До мурашек внутри все переворачивается. На волнах радиостанции «Казак ФМ» поднимает всю нашу Кубань и всю нашу страну Мэгги Гогетидзе. Присоединяйтесь к нашей видеотрансляции, потому что нам есть о чем сегодня поговорить, нам есть что спеть. И сегодня, как и всегда, все будет про любовь.
1: Доброе утро.

0: Утренних часах 9:27. Мы находимся в Краснодаре, в студии Казака ФМ. И знаете, утреннее шоу. И на третий час это всегда встреча гостей. У меня дрожит голос, потому что я...
1: Потому что ты перед этим послушала песню, и в этой песне, как в нашей жизни, все становится понятно. Потому что нам, как воздух, нужна любовь. Нам, как вода, нужна любовь. И про все это поет наши замечательные гости Мэгги Гогетидзе. Мэгги, доброе утро!
2: Доброе утро! Доброе утро. И спасибо, в первую очередь, за приглашение. И хочу вашим слушателям еще раз пожелать всего самого наилучшего. Любви, и счастья, и, не знаю, всего-всего самого наилучшего.
0: Спасибо большое. Давайте продолжим наши диалоги. Вот вы... Да. Говорите, что человек для человека самое важное. Даже если мнения разные, нужно общий язык найти. Как находить общий язык с теми, с кем ты категорически не согласен?
1: Или... Бывает же так. Вот ваше определение дружбы. Оно о чем? Что там должно быть? Что можно друзьям попустить? Потому что разные характеры случаются в жизни. Мы вообще говорим и сегодня в эфире про дружбу. И наш такой эфир, он получается межнациональный. Вот. Да. Что для вас дружба? Что там должно быть обязательно в этом?
2: От какой стороны ты этого всего посмотришь. Да. А я люблю на это смотреть, что иногда есть в дружбе какой-то момент, который категорически для тебя неприемлем, например, да? Либо мысли, я не знаю, там, либо что-то, либо поведение и так далее. Но я в целом не только к друзьям, а людям отношусь так, что я не могу возненавидеть человека. Я могу возненавидеть какой-то грех в человеке, какой-то поступок в человеке, а не сам человека, там, например, да? Есть ситуации, когда можно с этой дружбой пройти целую жизнь. А иногда бывает так, что вот надо любить, но с ней невозможно, как бы.
0: А вы скажете о том, что вам что-то не нравится? Или же нет, чтобы сохранить дружбу?
2: Смотрите, у нас есть в Грузии гигантский писатель Шота Руставели, у него есть такие слова. Я не переведу прямо на русском, но смысл скажу. На грузинском так звучит «Зогджирт кмаджоб сарат кмаса, зогджирт кмитац ташаудебис».
1: Что в переводе?
2: Что в этом говорится, что иногда лучше говорить, чем не говорить, а иногда можешь повредить и высказанием тоже.
1: Понимаешь?
2: Надо понимать, смотрите, надо понимать, в каком состоянии тот человек и в каком душевном состоянии ты. Это уже называется духовная логика, которая в каких-то моментах в человеке открываются эти глаза и душевные какие-то взгляды. В каком-то моменте человек вот это все знает, я, например, насчет этого говорю, и бывает момент, что это все закрывается, все. Нету это в моем голове, понимаете? Поэтому вот это такой очень жизненный вопрос.
1: Вот как очень интересно вы сказали, душевная логика, да, и вы тоже здесь как носитель сразу нескольких культур, да, это можете и в своем творчестве использовать, потому что и Руставели дает тот самый смысл. И я знаю, что ваша бабушка, она учитель русского языка, и
2: да,
1: в детстве она вам читала сказки Пушкина, да?
2: Да.
1: Один из ваших любимых писателей это Достоевский.
2: Вы хорошо подготовлены.
1: Поэтому вот, опять же, как сочетание и грузинских классиков, да, и русских классиков вот влияют на ваше творчество, на ваше понимание любви в жизни?
2: Да, смотрите, это, конечно, большую роль нанесла на меня из детства. Моя бабушка, как вы сказали, была учительница в русском школе в Кабулете. И я сама два класса учился в русском школе. Я там принимала участие всяких, когда планировали какие-то концерты, там, да, какие-то... У них были вечера там Высоцкого, вечера Достоевского, Пушкина и так далее. И это все для меня очень близко из детства. И это для меня как родной, можно сказать.
1: То есть хочешь, не хочешь, а оно все равно в творчестве потом проявляется.
2: Это хочешь, не хочешь, проявляется, да. Что касается грузинских писателей, там, например, у нас есть Важап Шавела, это гениальный поэт, писатель, его признали как, не знаю, один из первых вот в мире сейчас, да, Я думала, что ваш общавелла может быть весь в мире не так все знают, а оказалось, что там его не то, что знают, а любители искусства, любители, как это сказать, эрлоба, поэзии, вот это да. знают, и даже вот как-то такой почет ему дает. Что касается Достоевского, это, не знаю, моя первая книга. После Достоевского у меня было такое, что долго не могла ничего читать. И сейчас я замечаю, что вот я так привыкла к нему, и его, как это, стиле писания, что мне очень тяжело начинать что-то другое читать.
1: Да. Хотя очень многие говорят, что Достоевского читать достаточно сложно.
0: Да, кстати.
1: Но мне кажется, знаешь, это тоже зависит от того фундамента, который есть в жизни, от той базы. Потому что мы вот тоже поговорили о бабушке, которая была учительницей русского языка, да? А ваш дед тоже обладатель уникального баритона, да? Тот человек, да, который...
2: Бесарион Хухунашвили, так, эти швидкаца, многоголосовые аркеты, это один из первых, которые... Один из первых — это команда, которая грузинский фольклор начинали продвигать. И они несли большой вклад в грузинском фольклоре. Я безумно рада, что я его внучка.
1: Маги, а правильно я понимаю, что если, например, ваш дедушка Бесарион, он вместе с коллективом и сам со сцены выступал, то для вас его выступление — это был домашнее, просто окружение домашнее. И вот так вот могли за столом сесть за грузинским. Вообще, кто был в доме тамада?
2: А смотрите, это мой прадед. Я не успела его увидеть. Это, как сказать, я его...
0: Вы его творчество, наверное, застали уже вот...
2: В зрелом возрасте. Так. Когда была ребенок, в моем доме всегда была Бесарион Хухунашвили, Акети Швидкаца, там Котия Хухунашвили, все это все говорили, но я не обращала на это такое большое внимание. Когда уже выросла чуть-чуть, я поняла, что...
0: Когда сами стали, наверное, заниматься музыкой.
2: Да, и до этого уже я поняла, что это реально большие люди, которые внесли в грузинском фольклоре большой вклад. Они первые, в 32-м году они сыграли на граммофоне первые там грузинскую фольклорную музыку. Это был, и потом нашли их записи в парижском каком-то библиотеке. И они отправили. И все фольклорные люди, которые фольклором и этой музыкой занимаются, и кто мне знают, они какие-то, не знаю, записи находят, вот эти первые, и приносят мне, и я их храню и берегу, можно сказать.
1: А вот смотри, по поводу записи, это одна история, да, это то, что и у вас есть. Но живые концерты — это совсем другая история.
2: Это другое, да.
1: И мы об этом тоже поговорим. Мы хотим сейчас обратиться к нашим слушателям, чтобы вы на номер +7 928 401 2020 задавали вопросы к нашей гости, прекрасной Мэгги Гугитидзе. Через некоторое время мы их будем зачитывать, и давайте тоже сделаем.
2: Без проблем.
1: Да, давайте сделаем подарок нашим гостям, да? Самый интересный вопрос, яркий, он будет достоин одного билета на две персоны на сегодняшний концерт, который
2: с удовольствием.
1: Вечером.
2: Я бы с удовольствием такой сюрприз сделала
1: тогда,
2: бы.
1: Мы вам дадим возможность подготовиться для следующей песни. Мы вас провожаем в нашу концертную студию. Дадим возможность тоже паузы музыкальной нашим слушателям на номер
0: +7 928 401 2020
1: задавать вопросы, и присоединяйтесь также в нашей видеотрансляции. Сделать это можно на сайте kazakh.fm, либо группа ВКонтакте.
3: «По пути с Казак-ФМ».

0: 9:43 в Краснодаре. Радиостанция Казак ФМ вещает в понедельник для того, чтобы и неделя у вас прошла замечательно. И все в вашей жизни всегда было хорошо.
1: Сегодня у микрофонов Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк. И так как это третий час.
0: В гостях у нас потрясающая певица, тот человек, который заряжает смыслами в своих песнях, Мэгги Гогетидзе. Мэгги, доброе утро!
2: Доброе утро!
0: И, кстати, она
2: всем большой привет!
0: Здравствуйте, здравствуйте. Мэгги, а можно вас попросить, чтобы вы еще и на грузинском поприветствовали всех наших слушателей?
2: Могэ салме бит, хуэлас дилам шуидобиса, гисруэб цао царда саукэт со дрэс, гило цао тхтушоблис шобас. Сегодня знаете, какой день?
0: Расскажите, пожалуйста.
2: Сегодня день рождения Богородицы.
0: Да.
2: И сегодня очень большой день.
0: Сегодня большой день. И сегодня те песни со смыслом, которые вы несете, будут звучать в Краснодаре и на волнах нашей радиостанции. Слушатели могут вечером послушать песни. И, кстати, если вы хотите задать вопросы, получить билеты, на наш номер телефона +7 928 401 20 20 задавайте вопросы Мэгги Гогетидзе. Мэгги, а следующая песня, которую вы исполните здесь вживую вместе с гитаристом, кубинцем Лео, она про что будет? Опять же про любовь.
2: Смотрите, это про солнце. Нет, там упоминается солнце, но, конечно, это про любовь, про восприятие этого мира и проявление в этом мире себя.
0: Замечательно.
1: Тогда слушаем.
2: Ладно, послушаем.

0: Это жизнь. Вот песня – это жизнь, песня – это любовь. Мэгги Гугетидзе. На волнах радиостанции «Казак ФМ». И песня «Просто хочется жить», но она вдохновляет.
1: Да, вы знаете, мне не захотелось даже снимать наушники, если честно, потому что, хотелось прям прослушать, как будто чтобы в мозг это все попало. И я приятно удивлена от ощущений.
2: Спасибо вам большое.
1: Я говорю, я даже не стала снимать наушники.
0: Давайте еще раз. Если только что вы присоединились, то знаете, что вы на волнах радиостанции «Казак ФМ». С вами Андрей Мартынюк, с вами Юлия Кирюшина. И с вами тот человек, который говорит всем: «Привет, солнце, я тут!» Мэгги Гугетидзе.
2: Я здесь. Всем большой привет, всем большой любви. Доброе утро.
1: Доброе. У нас есть вопрос. Сообщение. Мы знаем. Давай сначала. У меня просто очень...
0: Любопытно.
1: Почему? Да, мне любопытно, потому что я вслушивалась и думаю, вот какая-то есть знакомая, как будто бы подача. Вот, думаю, а где же? А потом мы вспомнили, что у вас есть брат, который старше вас на 9 лет,
2: да.
1: И который именно показал вам музыку Цоя, музыку Высоцкого. Вот что для вас вот эта связь, и вот сыграло ли это на вашем творчестве?
2: Смотрите, у меня есть брат, я его очень сильно люблю, и он меломан, можно сказать, и с детства он мне... многую очень хорошую музыку показал. Но Высоцкого слушал мой отец, царство ему небесное. И любовь к Высоцкому и к Цою началось вот от этого.
1: От папы все-таки.
2: От папы началось.
0: Винил, катушки играли.
2: Да-да-да. И можно сказать, что в детстве как бы все эти слова для меня были понятными. Да, Высоцкий там, что я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Да, вот прям мне было 11, когда мой отец ушел из жизни. И где-то 10 лет я помню, как мы слушали этих песен. И я абсолютно этого всего понимала и удивлялась, даже той времени удивлялась, что такой глубокий человек и такая глубокая музыка, да?
0: А действительно, вот. Да, говорят, да. Что про его творчество, что оно будет раскрываться и раскрываться. И те люди, я буквально вчера услышал новую песню, которую еще не слышал, Высоцкого, ехал в машине, тоже благодаря радиостанции, она открылась, и я подумал, сколько смыслов, да, которые...
2: Кстати, у меня есть такое, смотрите, на стихотворение Высоцкого «Я не люблю», а я написала музыку.
0: И
2: у меня как бы вот эта песня вышла. Очень интересное прочтение, если будет время потом и желание, послушайте его.
0: Чат начинает заваливаться вопросами к вам. И
2: да,
0: реакция.
2: Боже мой.
1: Давай сначала передадим привет. Вот нам пишет Дмитрий. Доброе утро, алло, село. Огромный привет вашей гости. Я живу на Кубани 28 лет. Как переехал из Тбилиси. В Сигнахе я там родился. Приятно слышать разговор с грузинским акцентом.
2: Спасибо большое. Доброе утро и самые добрые пожелания.
1: Так, у нас есть вопрос. Первый вопрос. Мэгги, добрый день. А какое у вас самое яркое, доброе воспоминание из детства, о котором вы могли бы рассказать всем?
2: У меня такое, не знаю, я очень сильно люблю своего детства. Очень сильно люблю своего детства. И у меня море воспоминаний нашего детства. Не знаю, это...
1: Ну, это самое яркое, одно.
2: Не знаю, насколько это правильно будет сейчас к детям, но мы сделали шаталу. Шаталу, вы знаете, что это?
0: Нет. Расскажите.
2: Но шаталу, это на грузинском, как бы мы без предупреждения учителя, без предупреждения родителей ушли из школы. Когда мы...
1: Прогуляли урок просто.
2: Прогуляли целый день.
1: Целый день.
2: Короче.
0: То есть мы
2: не один урок.
0: Мы здесь праздно шатаемся, а в Грузии это шатало.
2: Шатало, да. Шатало. И организатором этого шатало была я. Вот. И я детей повела на Петрасцихе. У нас в Кабулете есть такой Петрасцихе, такое старое, древнее место. И мы идем на этом шатало, прямо улица. Вот машины ходят, там дети, понимаешь?
1: Весь класс.
2: А в моем классе 40 человек было. И мы едем туда. И мой брат идет из работы, из Батуми, на машине.
1: И видит.
2: С друзьями. И говорит, вот сейчас у этих детей есть родители? Он говорит. И приближается и видит, что его сестра. Он сразу голову, будто этого не видит. Там, потом, не знаю, что там было, нашли потом нас родители. Это было целое допрос.
0: Приключение.
2: Не знаю, что там не было, но это было так... страшно и так приятно.
1: Адреналин и был.
2: Детями
1: такой.
2: Как-то что-то покупали на копеечках, там что-то сидели, разговаривали, и вот вроде бы что-то нарушали, и что-то там нам нравилось. Конечно, детям я не советую этого делать, потому что это опасно, но это просто что сделать? Это мое воспоминание, о котором я очень часто вспоминаю, и у меня такое море воспоминаний из детства.
0: А сейчас
2: я в целом очень сильно люблю своего детства.
0: Да, а сейчас бы хотели передать привет на волнах радиостанции Сидонии Барбаре, вот вашим детям.
2: Большой привет моим детям. Они у меня в каждую секунду в телефоне.
1: И у нас, кстати, есть вопрос по поводу детей. Давай, давай зададим. Давай, давай. От слушательницы Марии из Краснодара напишет: знаю, что у вас две дочки. Хотели бы вы, чтобы они пошли по вашим стопам и связали свою жизнь с музыкой?
2: Мария, в первую очередь приветствую тебя. Спасибо за такой красивый вопрос, интересный. Смотри, не знаю, если у моих детей будет талант. Талант – это умение писать музыку, проявляться в этой музыке, писать музыку и так далее. Да ради бога, чем они проявляют себя, я на то и направление поддержу их. Но если я увижу, что что-то не то, не сопутствует с их талантом, иногда человек вот в таком возрасте…
1: Себя,
2: вот
1: да?
2: 18 лет, 19, когда выбирает свою профессию, да, как бы в основном, в этом периоде человек начинает идти на той стороне, где не видно его таланта, а на другом
0: Мэгги,
2: месте его
0: вот
2: талант.
0: Так же в вашей жизни произошло, когда вы сначала пошли по одной профессиональной, музыка жила у вас
2: музыка
0: всегда,
2: жила
0: и вы вернулись туда.
2: Я
0: сейчас,
2: вернулась туда. А я бы была бы еще круче, если я сразу же бы пошла бы на это направление. Но, слава богу за все, я от всего забрала большой этот опыт.
0: Там...
2: Вот. Что касается детей, например, моя дочка Барбаре, младшая, очень хорошо уже играет на гитаре. Когда мы вот с компанией, с семьей сидим, там у меня, у нас там стол и так далее, Барбаре, мой муж скажет, вынеси гитару. Он везет гитару, и мы с ним играем уже. Что касается Сидонии, Сидония рисует очень красиво, потому что у моих детей дедушка, значит, дедушка моего мужа, это очень известный и большой талантливый художник Хасан Инайшвили. Вот.
0: И очень творческая семья у вас.
2: Да, у них в крови это тоже направление к художественному направлению тоже есть. Не знаю, что получится, то получится.
0: Мэгги, кратко, следующий вопрос. Как вы определяете своего человека, спрашивают у нас? Вот что для вас в двух словах свой человек? Вот, тот человек, который у вас откликается, вдохновляет вас, и вы можете назвать «да». Этот человек может являться там другом, соратником, тот человек, с которым я пойду, даже если я его не знаю, даже если вы прочитали его, услышали, увидели.
2: Это невозможно объяснить, потому что это на уровне энергии, там, да? Это на уровне энергии. Есть энергия, которая
1: притягивает, а есть, которая
2: Вот смотрите,
1: да?
2: На меня не действуют никакие... Вот есть люди, которые там опасаются каких-то энергий, говорят, что вот эта энергия вампир, это что-то. На меня не действует это все. Никакая энергия на меня вот не будет плохо действовать. Но есть энергия, которая прям очень чистая, очень искренняя, очень настоящая. И, конечно, не только меня, я думаю, весь в мире людей тянет вот эта энергия, которая очень искренняя и очень такое, не знаю. Но всякое бывает. Иногда бывают очень тяжелые люди с тяжелыми энергиями. Но ты это перегибаешь, потому что в них есть что-то еще другое, что-то хорошее, понимаешь? На определить людей и сказать, вот с этим будут дружить, с этим нет, это чуть-чуть не...
1: Правильно.
2: Неправильно, да.
0: Мэгги, целого часа недостаточно для того, чтобы даже начать разговор о дружбе, о тех принципах, на которых вы строите свое творчество.
2: В конце я очень хочу сказать, творчество – это мосты, мосты любви между народами, между людьми, понимаете? И чтобы не произошло отчуждение, да, среди людей, я не знаю, вот это творчество очень большой плод несет, понимаете? И для меня, как для грузинского человека, очень важно, что я сейчас нахожусь в России, например, нахожусь в Краснодаре, даю концерты. Меня, вот я принесла свою культуру, вы принесете вашу культуру, и мы будем друг друга знать и понимать. И это очень-очень важно. И это дружба. Это называется дружба.
0: Только так и происходит.
2: Да.
0: Так же, как и вы в детстве учили Достоевского и читали Пушкина
2: вот,
0: вместе с бабушкой, так и сейчас вы несете ту самую культуру, которая нас объединяет.
1: Нам нужно выбрать победителя, кому мы подарим. Значит, у нас первый вопрос был от Ольги по поводу воспоминаний детства. Второй был вопрос от Марии про детей.
0: И Дмитрий,
1: Дмитрий. Дмитрий.
0: Как вы определяете своего
2: мне
0: человека?
2: Мне кажется, что никто не обидится, если вопрос насчет детей выиграет, потому что все-таки же это дети.
1: Да.
2: Дети – это наше будущее.
1: Мария, приглашаем. Мы вас поздравляем.
2: Да. Мария, я вас поздравляю.
0: Ну, а мы приглашаем вас оставаться на волне Казак ФМ, приглашаем вас на сегодняшний концерт Мэгги Гугетидзе. Мэгги, спасибо вам за
2: спасибо вам
0: смыслы.
2: За приглашение.
1: Нам было сегодня очень приятно с вами познакомиться вот так вот поближе, послушать прям до мозга тронуты. Я желаю вам сегодня прекрасного концерта, и мы с радостью будем ждать вас в гости еще.
2: Спасибо огромное.
1: Ну, а дорогим
2: огромное.
1: Слушателям мы говорим...
0: До свидания, пока-пока.
2: До свидания.
0: До свидания.
3: Алло, село! Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. +17 200 Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ-3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
5: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай нас.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что вечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь и как сосед чинит крышу. Это наши соседи первые узнают, когда вы жарите картошку, а когда тушите капусту. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Один мужик спрашивает другого: «Вань, ты, говорят, недавно женился?»
1: «Женился».
0: «А чё?»
1: «Да чё?
0: Надоело по столовкам бегать. А сейчас?»
1: «А сейчас нравится».
2: Шутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются две подруги. Одна другой говорит: ой, я своего мужа ненавижу. Вот прям, вот прибила бы паразюку такого. А почему? Я вчера у него попросила 2000 на салон красоты. И что, не дал? Хуже. Эта сволочь посмотрела на меня внимательно и дал 5.
2: Добро пожаловать, родные, на Казак ФМ. Каждую среду мы будем встречать в нашей студии дружные, крепкие семьи со всей Кубани. Поговорим о жизни, вспомним счастливые моменты, ну и, конечно, споем любимые песни. Каждую среду в 17:00 проект «Родные» на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи отдают ребенка в спорт не для того, чтобы он был здоров, а чтобы он мог дать сдачи. Это наши соседи не разводятся, потому что не разобрались, куда нажимать на госуслугах. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович?
1: Да.
0: А ты знал, что сегодня день у утки в Никарагуа?
1: Где?
0: Никарагуа.
1: А, да мне тоже родственники картинки в этих соцсетях присылали. Знаю, конечно. Ты что, святой праздник? В Никарагуа.

Я сегодня не пьян, просто чуточку весел. Я смеялся до слез, хоть на сердце метель. На душе моей лед, на душе моей осень, и бессонная ночь постелила постель.

Представляешь, Валера, ну я мачо. Из-за меня вчера две бабы подрались. Да ладно, да не верю.

0: Люба!
1: Мам, почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
2: Ну...
1: А почему у людей нет хвоста?
2: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
3: Папа знает. На Казак ФМ.
1: Пап, а почему у меня иногда лицо становится красное и горячее, и уши тоже?
4: Нина, это уникальная реакция человеческого организма на какую-то неприятную ситуацию. Вот, например, если человек врет, он старается это скрыть, и мы не понимаем, правду ли он говорит. А вот красное лицо его выдаст. Хотя есть такие хитрые врунишки, про них еще говорят, врет и не краснеет.
1: А почему так происходит?
4: Покраснение лица или ушей в таких ситуациях регулируется в нашем организме симпатической нервной системой. Вот такое сложное научное название. Она работает сама по себе, и человек на нее никак повлиять не может.
1: Вот и я хочу понять, почему лицо само краснеет?
4: Когда случается какая-то неприятная ситуация, например, тебя поругали, тело выделяет адреналин. Это такой гормон, который запускает реакцию «бей и беги».
1: Как это? Я ведь никого не бью и никуда не бегу.
4: Потому что если бы ты действительно била и бежала, с организмом происходило бы то же самое. Адреналин делает чаще дыхание и биение сердца, то есть готовит тело к бегству от опасности. А когда мы бежим, кровоток в мышцах становится быстрее, кровь расширяет все сосуды. Вот это и вызывает покраснение лица и ушей. Вообще наши щеки краснеют и от других причин, например, на морозе. Но только стыд вызывает покраснение, которое происходит из-за адреналина. И ученые до сих пор гадают, почему наше тело именно так реагирует на переживания.
1: Пап, мне что теперь, драться? Чтоб никто не понял, что мне стыдно.
4: Лучше бегай, дочь.
3: Папа знает.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются как-то два приятеля. Один другому говорит: «Ой, а ты что такой хмурый?» «Да тут с женой поругался». «А что такое?» «Да мы с ней никак не можем договориться, где отпуск проводить». «Ну а в чем проблема-то?» «Да ты понимаешь, я хочу в Таиланд». «А она?» «А она хочет со мной».

0: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». Сегодня в 17:45 на Казак-ФМ.
1: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
2: «Я фермер». Для соседа.
3: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Zac FM. Эх!

Друзья, здравствуйте. Обеденная программа по заявкам начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. С этой минуты можно набирать наши цифры, дозваниваться, поздравлять, передавать привет и делитесь вашим хорошим настроением. В течение часа принимаем ваши приветы по номеру телефона 8-928-401-2020. Напомню, что к этим же цифрам подключен наш Макс. И, пожалуйста, не забывайте подписываться, указывать, кому адресуете свои приветы и поздравления, которые вы отправляете в прямой эфир. Наша электронная почта вареник@kazakh.fm. Удобнее сюда, пожалуйста, пишите. Правила те же. И при помощи нашего официального сайта также можно отправить свой привет или поздравление в программу по заявкам. Ну и начну с нескольких ваших поздравительных сообщений. Здравствуй, Казак ФМ. Сегодня мы поздравляем с 70-летием, с юбилеем Ситникова Ольгу Сергеевну из Краснодара. Родная наша, желаем тебе крепкого здоровья, всего самого доброго, трепетного, счастливого и чудесного. Пусть успех сопровождает на жизненном пути. Пусть радость каждого дня будет сильнее и глубже. Крепкого здоровья, мира, любви, процветания, душевности, благополучия и гармонии. Мы тебя очень любим. Ваш супруг, ваши дети, ваши внуки подписались под сообщением, Ольга Сергеевна. И мы тоже вас приветствуем от души. Поздравляем с вашим юбилейным днем рождения. Людмила Николаевна Лях из хутора Труд, любимая команда настоящих профессионалов Казак ФМ, все, кто сейчас на любимой радиоволне. Так, с Рождеством Пресвятой Богородицы, а любимая внученька Машенька Слюсарь, с юбилеем, с первым десятилетием в твоей жизни. Всем везения, здоровья, крепкого достатка, безмерного счастья, любви, а нашей юбиляше Марусеньке счастливого детства и хорошей учебы. Обнимаем, целуем сестры Соня и Анюта, племянница Злата, родители, друзья и любимый казачок также от всей души присоединяется. Мы поздравляем, ой, с каким красивым юбилейным днем рождения. Второй юбилей, 70-10, вот есть еще у меня 65 лет, но я к этому чуть позже обязательно вернусь. Друзья, с этой минуты можете смело дозваниваться, писать. В общем, поехали, час в нашем распоряжении. Ну а пока для начала всех именинников поприветствуем этой песней.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
3: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
4: Ну, первый звонок в программе у нас раздался из Калуги. Владимир Петрович, здравствуйте, добрый день вам.
5: Здравствуй, Леша.
4: Слушай.
5: Я хочу поздравить племянницу.
4: Пожалуйста.
5: С днем рождения. Желаю счастья. Ну, хорошего счастья. Здоровечка, чтобы здоровечка было. Ну что, присоединяется бабушка Лидия Кирилловна, да, сестра вот Эмма и Женя, и племянники Элона и Настенька. Ну и все.
4: Не все. Как зовут именинницу?
5: Наташа.
4: Наташ, мы вас поздравляем и от коллектива нашей радиостанции. Вот и познакомились. Вам всего самого доброго желаем от души. И, конечно же, счастья, вот того же огонька в глазах. Пусть все будет замечательно. Ну и цветов пусть будет очень много в вашей жизни. Об этом Джиз Дорен.

0: Казак ФМ.
1: Из станицы Павловской следующий звонок раздался в нашей студии. Зоя Ивановна, здравствуйте вам, добрый день.
2: Здравствуй, Леша. Здравствуйте, слушатели Казачка. Поздравляю всех с праздником сегодняшним. А спасибо. Сегодня я звоню таким поводом. Вчера, 20 числа, был день свадьбы моих детей. Это Павел Владимирович и Марина Владимировна. А еще, Леша, они встали, дедушка с бабушкой, родился у них внучок. Я их поздравляю, желаю всем здоровья, счастья, долгих лет жизни и процветания. И песенку, Леша, что я заказала, спасибо.
1: Да, дай бог всего самого хорошего вашей семье, ну и с новым статусом. Вас поздравляем, уважаемые Павел и Марина, от всей души, от всей команды Казак ФМ. Ну а сегодня сразу несколько таких знаменательных дней на календаре. Ну, во-первых, памятный день, День Победы русских полков в Куликовской битве, Всемирный день русского единения и, конечно же, Рождество Пресвятой Богородицы. Вижу, что много сообщений летит касательно этого праздника. Спасибо большое, всех православных поздравляем!

0: Казак-ФМ.
1: А мы продолжаем, друзья. 8-928-401-20-20. Наши цифры. К ним подключен Макс для ваших сообщений. И также отправить свой привет или поздравление можно на нашу электронную почту вареник@казак.фм. Не забывайте, пожалуйста, подписываться и указывать, кому адресуете. Звонок у нас из Адыгеи. Инна, здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день, Казак-ФМ.
1: Слушаем вас.
2: Хочу поздравить всех православных христиан с праздником. Пожелать здоровья, благодати. Пусть ангел жизнь вашу хранит, беда обходит стороной. И пусть прозвучит музыкальная композиция «Я от тебя вдали». Спасибо. Мой любимый Казак-ФМ.
1: Ой, спасибо большое. Стелла Джани именно с этой песней появится в нашем эфире. Ну, давайте несколько сообщений также зачитаю. Добрый день, казачок. Всех православных поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы, а также с наступившим днем рождения устюжанина Виктора Алексеевича. Всем желаю всех благ, здоровья, успехов, благополучия. От Валентины из Мингрельска это сообщение прилетело. Виктор Алексеевич, поздравляем вас. С днем рождения, с наступившим, да? Да, уже с наступившим. Так, добрый день, казачок. Здравствуйте, Алексей. Сегодня хочу поздравить себя, любимую Ирину Дмитриевну из станиц Павловской, с днем рождения, с юбилеем, 65-летием. Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия. Поздравляю всех с праздником Рождеством Пресвятой Богородицы. Желаю всем здоровья, счастья, любви, успехов, благополучия, всего самого наилучшего. Люблю, целую, Ирина Дмитриевна. Звонить не могу, расплачь. Да что ж вы, моя дорогая, не плачьте. Я, разрешите, от души вас хочу поприветствовать и поздравить от себя лично и от коллектива нашей радиостанции. Пусть жизнь щедро одаривает вас только яркими впечатлениями и такими истинными моментами счастья, поводами для радости. Пусть здоровье не подводит, силы, вдохновения не иссякают, а в сердце всегда живет любовь и теплота, которым вы одариваете всех окружающих, конечно же. От души вас поздравляю с юбилеем, с вашим 65-м днем рождения.

0: Леночки на Казак ФМ.
1: Станица Нововладимировская у нас на связи. Валентина, здравствуйте вам, добрый день.
2: Добрый день, Алеша. Хочу поздравить ваш коллектив, всех православных, своих родных, близких, друзей с сегодняшним праздником Рождеством Пресвятой Богородицы.
1: Спасибо.
2: А вчера свой день рождения отметила моя старшая доченька Мельникова Алла Анатольевна. 46-я осень у моей доченьки. Я от всей души, мое солнышко, поздравляю тебя с твоим личным праздником. Желаю тебе здоровья крепчайшего, счастья тебе, удачи, благополучия, мира, добра. Всего самого доброго, самого прекрасного. Оставаться такой же внимательной дочечкой, мамочкой, женой. А к моим поздравлениям присоединяется ее муж Денис, семья Дударевых, семья Солдатовых, Борзенко семья, Калашниковы, крестница Мариночка и все-все-все родные. И песенку для именинницы.
1: Обязательно. И мы тоже присоединяемся. Во-первых, вас, дорогая Валентина, как маму, хочется отдельно поприветствовать. Отдельной строкой пожелать вам всего самого доброго. Алла, с вашим днем рождения, с наступившим. Желаю, чтобы все мечты сбывались легко и красиво. Чтобы все цели были быстро и уверенно достигнуты. Здоровья вам, добра, достатка, любви, всего самого доброго. Доченька Ольга Фаворская именно с этой песней в нашем эфире.

0: тысячи спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: На Казак-ФМ. Но мы продолжаем, друзья. Есть время еще и дозвониться и отправить свое

0: здоровья, счастья в жизни, успеха в работе. И посвящаем ему такие слова. Пусть ангел-хранитель тебе помогает, и длинную жизнь пусть подарит судьба. А взгляд твой всегда пусть как солнце сияет. Помни и знай, что мы любим тебя.
1: Присоединяемся, да, прекрасные слова, замечательное пожелание, Никита, и от нас тоже большой привет, всего самого доброго вам желаем от коллектива радиостанции «Казак-ФМ». Ну и, конечно, «200 лет» это песня от Вячеслава Малежика по просьбе Николая Алексеевича появится в нашем эфире, порция ваших сообщений. Вера Пищулина, добрый день, Алексей, всего вам прекрасного, спасибо большое, Людмила Петровна и Танюша, мы с Николаем и Галиной поздравляем вас и ваших родных с Рождеством Пресвятой Богородицы. Главное, все будьте здоровы, счастливы под защитой Пресвятой Богородицы. Любим вас. Вера, Петр, Николай и Галина. А также поздравляю весь коллектив «Казачка», всех дорогих друзей по эфиру. Всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в себе и защиты Пресвятой Богородицы. С уважением ко всем, Вера. Спасибо большое за добрые слова и за пожелания. Колесник Виктория Анатольевна сегодня поздравляет своих детей Марченко Андрея и Олесю из станицы Старокорсунской с 14-й годовщиной их свадьбы. Желаю им пронести любовь через года до золотой свадьбы. У них двое очаровательных детей, Семен и Ольга. Желаю им всего хорошего. Поздравляем вас от души, семье Марченко. Кричим горько, всех благ вам. Добрый день, казачок. Поздравьте всех причастных с прошедшим праздником лесного хозяйства. Александр попросил с огромным удовольствием. Вчера только отметили и, конечно же, поздравляем. Добрый день, Леша. Сегодня я хочу поздравить своего правнука с днем рождения, Туманяна Яна Владимировича. Ему исполнилось 5 лет. Он проживает в Новосибирске. Желаем крепкого здоровья, счастья. Пусть растет хорошим мальчиком, чтобы на его пути были только хорошие друзья. Всего того, чего он желает, пусть все исполнится. Мы его очень любим. К поздравлению присоединяется семья Туманян, семья Сальниковы и вся наша родня. А также передаю привет коллективу «Казак-ФМ». Всем крепкого здоровья, благополучия в семьях, мирного неба над головой. Всем с любовью. Татьяна Даниловна, благодарю. Ян, поздравляем вас и от нашей команды. Так, Алла пишет: добрый день, мое любимое радио, ваше радио просто супер, ведущих не сравнить ни с какими другими радиостанциями. У меня в гостях были мои родные и любимые, сын Евгений с женой Лерой и двумя внуками Дэвидом и Ярославом. Сегодня они уезжают к себе домой на БАМ. Хочу пожелать им удачи и счастливого пути. Приезжать почаще в гости. Передайте им хорошую песню о любви и жизни. Мама, бабушка, люблю вас очень. Алла, спасибо большое за комплименты в адрес нашей радиостанции. Вашим родненьким хорошей дороги. И чтобы уже быстрее новая встреча произошла. По поводу песни я уже сказал. Это будет Вячеслав Малежик. 200 лет. Мне кажется, хорошее пожелание к любому поводу, к любому событию и от души. Подарим ее в нашем эфире.

0: штучки на Казак-ФМ.
1: И станица Нового Малороссийской, к нам Татьяна заглянула в гости. Здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, Алексей. Мы хотим поздравить нашу любимую бабушку, маму, прабабушку Ковалеву Лидию Степановну с юбилеем. Ей сегодня 85. Я знаю, она любит эту передачу, она сейчас слушает. Мама, мы желаем вам здоровья. Мир, пусть оно не подводит. Мира, спокойствия, ничто пусть не тревожит. Внимание родных, всего самого-самого хорошего. Мы любим, а это, знаете, большая наша семья Ковалевых, 3 сына с женами, 5 внуков и 9 правнуков.
1: Бог ты мой.
2: Живите долго, как можно дольше, пожалуйста. И, пожалуйста, передайте песню, ей она очень нравится.
1: Да, хорошо, конечно, дорогие мои старики, Игорь Саруханов появится в нашем эфире. Лидия Степановна, ну какая же вы богатая, какая вы счастливая. Дай вам Бог еще долгих-предолгих лет жизни. Только 85, давайте так, всего лишь 85. Пусть эти цифры увеличиваются, пусть здоровье, но если не крепчает, то, по крайней мере, пореже тревожит и напоминает о себе, а если напоминает, только в хорошем случае. От души вас приветствуем, поздравляем от команды радиостанции «Казак-ФМ», в том числе дети, 5 внуков, 9 правнуков. Ой, как всегда, так приятно удивляют и радуют такие, хочется сказать, цифры, но за этими цифрами, конечно же, любимые люди стоят. В этот особый день хочу выразить восхищение вашим жизненным опытом и мудростью. Вы пример силы и достоинства. Ваше присутствие приносит радость и вдохновение всем вокруг. Пусть впереди еще будет немало счастливых и здоровых лет. Поздравляем Горбачева Виктора Ивановича с днем рождения. О, какой заход интересный. Ему исполняется 77 лет. Он пример всем нам. Так он еще работает. Мы, молодежь, получаем от него заряд молодости и позитива. Долгих лет тебе, наш дорогой Виктор Иванович. Лидия от всех, конечно же, поздравила вас, Виктор Иванович, и мы присоединяемся. Доброго вам здоровья. Всего-всего и побольше. Всего самого хорошего. Так, здравствуйте, казаки. Кваренчики, казаки Ковалевского, Хуторского казачьего общества Новокубанского района поздравляют сегодня с 51-м днем рождения Атавина Валерия Викторовича. Желаем душевного комфорта, крепкого здоровья, финансовой стабильности и множества приятных событий. Пусть все, что дорого сердцу, сохраняется, приумножается, а все тревоги остаются далеко позади. Желаем почаще слушать добрые слова, встречать искренних людей, находить время для любимых занятий. И еще из Армавира Оксана Викторовна Коваленко, Татьяна Георгиевна, Анастасия Романовна поздравляют с 13-летием из Томска Гайдамовича Алексея Владимировича. Желаем всего самого лучшего в жизни, хорошей, удачной учебы, успехов в личных делах, здоровья, дружбы со всеми, всегда добрых отношений с семьей. Пусть любая мечта исполняется, пусть все у тебя будет так хорошо, как ты этого хочешь, прекрасного тебе настроения и весело отметить праздники. Надеемся, у тебя будет много классных подарков. Так, ну что, давайте, буду дочитывать ваши сообщения, потому что, смотрю, время уже летит, и уже будем финалить песни Саруханова. Добрый день, Алексей, коллектив любимой радиостанции, друзья, коллеги, жители станицы красавицы Геогинской. Сегодня Рождество Пресвятой Богородицы. Мы сердечно поздравляем вас, вашу семью, все семьи, которые понимают, какой сегодня день, с рождением нашей небесной защитницы и помощницы, матушки Богородицы. Желаем крепкой веры, надежды и любви в каждой семье, взаимопонимания, уважения, добра и света, почаще радости, благодати. Обнимаем, любим всей душой всегда. С вами родное радио. Ваши Шаповаловы Валентина и Александр из Геогинской. Благодарю. Добрый день. Хочу поздравить Галину Николаевну Радько из Крыловской с наступающим днем рождения. Пожелать всех жизненных благ, всех православных с Рождеством Пресвятой Богородицы. Это у нас Николай подписался. Да, спасибо большое. Так. Еще долетают ваши сообщения. Ага, вот оно, за Леночку, ангела-хранителя, с праздником, родные, спасибо вам. Спасибо, это от Дарьи, и давайте еще... А, здесь у нас просто стикеры. Ну что, и я вам тоже машу, машу в ответ. Все, друзья, меня зовут Алексей Орлов, до завтра прощаюсь. Ну, собственно, и варенички прощаются с вами до завтра. В 12 программа по заявкам вновь вернется в эфир. Вам хорошего дня, оставайтесь на нашей волне. Очень много всего интересного и любимого в течение дня. В эфире радиостанции «Казак ФМ». Пока.
0: «Казак ФМ».

0: 101.3 FM в Приморско-Ахтарске. Включай.
1: Ночью в поле с конем.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Приходит муж с работы и говорит: «Дорогая, ну ладно, ну прости меня, ну давай мириться». А я ему: «Ладно». «Ой, подожди, подожди, не ешь, я приготовлю что-нибудь другое».
0: Шутки, прибаутки. Когда?

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Шичипшин — это старинный струнный музыкальный инструмент адыгов. Его часто называют черкесской скрипкой. Правда, играют на шичипшине иначе. Инструмент держат вертикально, нижнюю часть корпуса упирают в колено. При этом смычок всегда остается неподвижным, а сам шичипшин поворачивает к смычку нужной струной. Изготовлением музыкальных инструментов у адыгов занимались только мужчины. Не случайно многие по форме напоминают холодное оружие. Шичипшин не исключение. Он похож на кинжал, а еще на лодку. Струны для него делали из конского волоса. Для корпуса использовали твердые породы древесины, например, ясень, клен, грушу или орех. В старину известные мастера адыги даже варили древесину в больших чанах. Считалось, что такой инструмент становится мягче по звучанию. У адыгов без шичипшина невозможно было представить ни одного аульского праздника или обрядового торжества. Верили, что музыка черкесской скрипки обладала магией очищения и исцеления. Считалось, что она могла и вдохновить на героические подвиги, и излечить от тяжелых ран и болезней. Шичипшин звучит словно песня ветра в горном ущелье. Уносит тревоги и

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Доброе утречко, сержант Тарасенко. Что это вы, молодой человек, превышаете, да? Как вы могли такое подумать? Как я мог превысить? Ну, сами подумайте. Я еду к теще забирать жену домой.
2: Согласен, видимо, ошибочка произошла. Езжайте дальше.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ. Светлана.

0: добрые соседи.
1: Не по виду суди, а по делам гляди. Так говорят наши соседи нанайцы. Во всем мире их насчитывается чуть больше 10,5 тысяч. И только 10 нанайцев выбрали для постоянного места жительства Краснодарский край. Нанай в переводе на русский язык обозначает «земля-человек», житель этой земли. Так называют себя сами нанайцы, тем самым подчеркивая свое единство с природой. Для представителей этого небольшого народа вся окружающая природа была во все времена родным домом. Чтобы они ни делали, как бы ни жили, главное для них – жить в гармонии с природой. Нанайцы с малых лет учат своих детей тому, что животные – это часть природы, а природа – дом родной. И в нем все должны жить в согласии и взаимопонимании. Знаете, что именно нанайцы придумали наполнять детские колыбельки стружкой? Сейчас детские матрасы со стружкой считаются самыми экологичными. А нанайцы еще в древности знали, какую именно стружку нужно насыпать в колыбель – черемуховую. Оказывается, такой наполнитель обладает бактерицидными свойствами. Вообще, о детях нанайцы заботились очень внимательно. Детей не ругали, на них не кричали. Считалось, что жизнь малыша должна быть спокойной, потому что детская душа – маленькая птичка. Она боится резких звуков, может легко испугаться и улететь. А еще до рождения малыша такие птички живут на волшебном дереве – омемони. После свадьбы одна из птичек покидает гнездо на дереве и поселяется в теле молодой женщины, чтобы, когда придет срок, появиться на свет с рождением ребенка. Именно поэтому на свадебном национальном халате невесты нанайцы вышивали изображение того самого волшебного дерева. А еще каждый нанайский род в прежние времена выбирал в тайге особое дерево и объявлял его своим омемони. Такое дерево души тщательно оберегали и приносили ему жертвы. До тех пор, пока живет наше омемони, в его ветвях гнездятся птички омегаса, наш род увеличивается год от года, говорили жители нанайских селений.
0: Добрые соседи!
2: Когда душа

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей может не быть машины, но обязательно должен быть гараж. Это наши соседи не снимают гирлянды с окон после праздников не потому, что лень, а чтобы нам было красиво. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, о чем задумался?
1: Да вот, думаю, перестановку сделать. Диван к стенке подвинуть, стол в другую комнату оттащить, шкаф в спальню поставить.
0: Эй, ты давай там громко не двигай, поздно уже расшумелся.
1: Да, Петрович, я просто задумался.
0: А, у меня...

0: Ну посмотри на нашего соседа. Посмотри, как он относится к жене. Посмотри, как он ее любит. Каждый день цветы, подарки. Он ее на руках носит. Он ее целует через каждую секунду. Ну почему ты так не делаешь? Почему?
1: Ты что, совсем с ума сошла? Я ее даже не знаю.
2: Шутки, прибаутки.

0: ви бачили, що це?
1: Что на черноморском казачьем диалекте означает слово «гундеря»? Вот какие ответы мы получили от случайных прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Гундеря – это гирлянда новогодняя.
3: Гундеря – ну это человек, который разговаривает в нос, болеет.
4: Гундеря. Ну, который гундосит, что ли.
5: Человек ноющий, вечно недовольный.
6: Гундеря – это... Вроде то палка такая длинная, шесть.
7: Гундеря? Ну, это мужчина, который... Не мужчина, а вообще человек, который неразборчиво говорит.
8: Гундеря. Гундявый человек. И гундить. Гундявый какой-то человек.
1: На самом деле гундеря – это длинный шест, который вбивается в дно моря и к которому крепится рыбацкая сеть. Для рыбаков Кубани это слово наверняка очень известно.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Как обычно, возвращается пьяный муж домой поздно вечером. Ну, жена его, естественно, со скалкой в коридоре встречает, говорит:
2: «Где ты шлялся, скотина?»
1: Муж говорит: «Пробка».
2: Жена говорит: «Какая пробка? Полтретьего ночи, машин у нас в хуторе вообще нет. Какая пробка может быть?»
1: «И тебе говорю, пробка не открывалась».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Анной? Ну зачем вы удаляете СМС? Вы что думаете, что жена такая дура и не сможет набрать звездочка 111, звездочка 180, звездочка 2, решетка и проверить копию? Опа, как все напряглись. Шутка? Мужики, живите!
1: Шутки

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Народная мудрость. При поклейке обоев, мужики, самое главное, чтобы пузырей не было. Вот мы с кумом взяли 4 пузыря, стали клеить, а вообще ничего не получилось.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Соседи. Одна рыбешка всю воду мутит. Так говорят наши соседи корейцы. Во всем мире их более 70 миллионов, а в Краснодарском крае около 35 тысяч. И многие из них родились и выросли на юге России, сохранив свои национальные обычаи и традиции. Предки современных корейцев были язычниками. Потом они приняли буддизм. Сейчас около 70% из тех, кто проживает у себя на родине в Корее, протестанты. Но наши, кубанские корейцы, давно ассимилировались и почти все крестились в православии. Они также отмечают христианский Новый год, Рождество и Пасху. А вот к похоронам у них особое отношение. После ухода близкого человека они надевают на себя белые одежды – символ жизни. Разговаривают кубанские корейцы исключительно на русском. Да и имена детям дают часто русские. Но очень часто есть у ребенка и второе имя – корейское, которым его называют самые близкие родственники. При этом фамилии остаются неизменными, поскольку они для корейцев священны и неприкосновенны. В прежние времена фамилий в Корее было немного, давались они по месту проживания. Поэтому считается, что люди, имеющие одинаковую фамилию, до сих пор, спустя много столетий, родственники. Самое известное и полюбившееся кубанцам, да и всем россиянам национальное блюдо – острая корейская морковка. А ведь на самом деле родина этого блюда совсем не Корея, а СССР. Просто так случилось, что корейские иммигранты были вынуждены заменять привычные продукты тем, что было доступно в нашей стране. Так и блюдо кимчхи, состоящее из капусты с пряностями, превратилось в морковь с пряностями, то есть морковь по-корейски. Чтобы ее приготовить, можно воспользоваться специальной теркой или нарезать овощ вручную ножом, тонкими и длинными полосками. Залогом успеха в приготовлении является применение особых специй. Ее маринуют в смеси уксуса, соли, сахара и красного крупномолотого перца. И добавляют лук, чеснок, свежую кинзу, черный перец и кунжут. Однако многие кубанские хозяйки покупают на рынках готовую приправу для приготовления моркови по-корейски. Это, конечно, упрощает процесс приготовления. Итак, сначала нужно почистить и вымыть подготовленную морковь. Натереть ее или нарезать ножом, чтобы получились тонкие полоски. Посолить, подсластить, смочить уксусом. Помять руками и оставить на 15-25 минут до образования сока. Теперь добавляем красный перец и перемешиваем. Разогреваем на сковороде масло и в нем обжариваем кориандр и лук для аромата. Убрав лук шумовкой, раскаленное масло выливаем прямо в морковь. И внимание, не нужно доводить масло до кипения, достаточно хорошо прогреть. Теперь измельчаем чеснок и добавляем к моркови. Накрываем салат и даем ему настояться 2 часа при нормальной комнатной температуре, а затем отправляем в холодильник на 2-3 часа. Не бойтесь, если морковь будет мариноваться дольше, она станет только сочнее. Есть и другие тонкости. Например, использовать нужно только сочную сладкую морковь. От нее зависит свежесть и сочность салата. Чеснок добавляют только после масла. Известно, что горячее масло изменяет цвет чеснока, и он становится зеленым. Зелень кинзы, как и обжаренный на сухой сковородке кунжут, добавляют в блюдо непосредственно перед подачей его на стол. А хранить его в холодильнике плотно закрытым можно почти 2 недели.
1: Добрые соседи. По пути с Казак FM.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут специально отдать своего ребенка учиться на фортепиано, чтобы отомстить соседям сверху. Это наши соседи по названию Wi-Fi знают, из какой квартиры идет сигнал. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Баба

0: встретились две подруги.
1: Нинка, ты так изменилась! Ты так потолстела!
0: Это я еще похудела. Ты меня месяц назад не видела. Была как ты.
2: Шутки, прибаутки. Эх, хорошо с казаком.

0: Почему не зовешь?
1: Мам, почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
2: Ну...
1: А почему у людей нет хвоста?
2: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
3: Папа знает. На Казак-ФМ.
1: Пап, что-то я сегодня устала.
4: Неожиданно от тебя такое слышать, дочь. Я думал, твои батарейки никогда не заканчиваются.
1: Походу, заканчиваются. Почему?
4: Потому что человеческий организм не машина. Устаем мы, потому что двигаемся, а значит, расходуем энергию. А для восполнения ее запасов нам нужна еда. Ведь именно из нее мы получаем нужные нашему организму белки, жиры и углеводы. Ты сегодня бегала и скакала?
1: Конечно, полдня.
4: Вот. Возможно, если ты поешь, твоя усталость пройдет, потому что ты восполнишь свои запасы энергии. Но расходуем мы их не только во время движения. Для работы мозга энергия тоже нужна. Особенно, если ты выполняешь какие-то сложные задачи. Решаешь примеры или пишешь большой текст. Мозг вообще управляет всем нашим организмом. И ему тоже нужно время для отдыха и восстановления.
1: Я знаю, мозг отдыхает во сне.
4: Правильно. Это самый лучший способ восстановить не только мозговую активность, но и двигательную. Когда мы спим, мышцы расслабляются, а многие процессы в организме замедляются. Даже наше сердце бьется чуть медленнее. В результате организм восстанавливается и наполняется новыми силами. А когда просыпаемся, чувствуем себя бодрыми и отдохнувшими.
1: Пап, но я же не могу все время спать, чтобы не уставать.
4: Это и не обязательно. Достаточно короткого дневного сна и длинного ночью. А если ты днем активно побегала и попрыгала, сделай перерывчик и, например, порисуй. Такая смена активного движения и отдыха позволит тебе долго не уставать.
1: Пап, может, все-таки зарядим мои батарейки? Мороженым, а?
3: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, мне нужно срочно знать, есть ли у меня шанс

0: знаю, ну, может быть, там, в плохой компании бываете или там материтесь. Нет, что вы? Тогда нахрена вам жить еще 40 лет, я вас умоляю.
1: Добро пожаловать, родные, на Казак ФМ. Каждую среду мы будем встречать в нашей студии дружные, крепкие семьи со всей Кубани. Поговорим о жизни, вспомним счастливые моменты, ну и, конечно, споем любимые песни. Каждую среду в 17:00 проект «Родные» на Казак ФМ.

0: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». Сегодня в 17:45 на Казак-ФМ.
1: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
2: «Я фермер». Для соседа.
3: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: станции. 89.5 FM в Севастополе. Включай!
1: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут знать курс лечения лучше профильного врача. Это наши соседи, вместо того, чтобы убрать за своей собакой на прогулке, с актерским профессионализмом делают вид, что это так и было. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты смотришь прогноз погоды?
1: Не, Петрович, я не верю в экстрасенсорные способности.
0: Ой, во что ты веришь вообще, Русланчик?

моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

знаю я все, отдам, чтобы жила моя Россия, чтобы жила моя Россия.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи при покупке нового смартфона тщательно выбирают его цвет, чтобы потом надеть на него чехол другого цвета. Это наши соседи ходят в легких куртках до середины декабря, а в теплых трениках до мая. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, займи до зарплаты.
1: А когда у тебя зарплата, Русланчик?
0: А это при чем здесь? Я до твоей зарплаты занимаю, а потом, как получишь, еще займу.
1: Ох, какой ты!

0: Девочки, представляете, я вчера сижу на работе, ну, вкалываю, понимаете? Ну, мой, естественно, дома. На мой вопрос, чем ты занимаешься? Он говорит, делаю твою работу. Я обрадовалась, думала, ужин готовит, полы моет. Прихожу, а он конфеты жрет.
1: Шутки, прибаутки. Казак ФМ, когда душа поет.
2: Казак ФМ.
3: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак ФМ». Всем хорошего настроения.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а что за год такой високосный?
3: Это год, в котором на один день больше, чем в обычном. Не 365 дней, а 366. После трех обычных лет идет високосный.
0: А зачем?
3: История его появления в календаре идет из Древнего Рима. Тогда император Юлий Цезарь велел астрономам разработать новый календарь. Они рассчитали, что в сутках должно быть 24 часа, в году 12 месяцев и 365 дней. Но уже тогда было известно, что год длится не ровно 365 дней, а чуть дольше. Остается хвостик 5 часов 49 минут. И вот решили, что раз в 4 года нужно из этих часов сделать дополнительные сутки и прибавить их к февралю. Это был самый короткий месяц в году, всего 28 дней.
0: Зиму, что ли, продлить?
3: Ну, это в России зима холодная, а в Древнем Риме, где придумали современный календарь, в феврале было довольно тепло. Просто тогда год у римлян начинался с 1 марта, а февраль был последним месяцем года. Вот к нему для удобства и стали прибавлять денек раз в 4 года. А позже начало года переехало на 1 января, но дополнительный день так и остался в феврале.
0: Пап, а я тут подумала... А у тех, кто 29 февраля родился, день рождения раз в 4 года, что ли?
3: По календарю – да, но люди празднуют его все равно каждый год. Кто-то 28 февраля, кто-то 1 марта.
0: Хорошо, что у меня день рождения не в этот день, а то бы я запуталась.
2: Папа знает. Когда душа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: А задумывались ли вы, мужики, что цветы – это не самый практичный подарок на 8 марта? Ну, постоят пару дней, и чё? И в мусорку. Совсем другое дело – свиная голова. Это тебе и суп, и холодец, и, наконец, просто красиво.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Эх, любо, братцы, 103,9 FM у Лазаревска.

0: как же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья. Люба земляки!

Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

краю, песню заиграю, а портянку жизнь свою я перемотаю. Поверну да заверну сверху голенище, сам я милую найду, коли она меня не ищет, коли

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Баян — это русский народный музыкальный инструмент. Ему более 100 лет. Своим появлением он обязан мастеру Петру Стерлигову, который изучал гармони, детально разбирал их строение, экспериментировал. В 1907 году Петр Стерлигов получил заказ от музыканта Якова Орландского-Титаренко. Для него мастер создал совершенно новый инструмент на основе гармони. Ранее таких не было. Справа располагалась четырехрядная клавиатура, систему которой Стерлигов придумал сам, а на левой — аккорды и басы. Мастер назвал свое детище «Баяном», чествуя легендарного певца-сказителя Древней Руси Баяна. Этот музыкальный инструмент очень быстро стал популярным, ведь на нем можно исполнить любую мелодию — народную, классику, вальс, танго. Во время Великой Отечественной войны баян звучал в землянках, на привалах и на полях сражений. И сегодня баян любим народом. Его можно встретить и на большой сцене, и в зале станичного ДК. Редкая свадьба, юбилей, особенно в сельской местности, обходится без этого инструмента. Развернет меха баянист и запоет свою песню о любви ли, о печали, о разлуке или встрече, о том, что было и чему не миновать. А потом на шутки-прибаутки перейдет, в пляс заставит пуститься, утерев слезы. Никому не усидеть и на месте не устоять, когда звучит баян. Душа русского народа.

0: Казак FM.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
3: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Будьте здоровы! Друзья, 22 сентября в 11:45 в проекте «Будьте здоровы» поговорим о профилактике атеросклероза и варикозного расширения вен. Гостем программы станет известный ангиохирург, доктор медицинских наук, заведующий первым отделением сосудистой хирургии Краевой клинической больницы номер 1 Роман Виноградов. 22 сентября, 11:45. Не пропустите.
2: Будьте здоровы!
3: Для соседа...
4: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.
5: Всем привет! Меня зовут Александр Моздо. Слушайте мои авторские песни на самом лучшем радио Казак-ФМ. И заряжайтесь положительными эмоциями.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Казак ФМ и издательский дом «Традиция» представляет проект «Сказки из лесов кубанских».
2: Сергей Левин. Лекарство от страха. Жила-была на широких просторах Сочинского национального парка семья кавказских серн. Дедушка Чебрец, папа Лютик, мама Незабудка, сынишка Василек и дочка Люцерна. Дед Чебрец очень любил ботанику, поэтому всех своих близких именами растений и цветов называл. Серна с виду почти домашняя козочка, только шерсть погуще и дорога поизогнутее. А уж какая быстрая, оглянуться не успеешь, а рядом нет ее уже. Ускакала. В семье Люцерна была самой пугливой, любого шума боялась. Бывает, летний ветерок дунет, а она сразу бежать без оглядки, лишь копытцы мелькают. На бегу Серна еще и посвистывала. Такая у нее на испуг реакция была необычная. Скачет и свистит. Смешная. Ох, и устала она от каждого шороха вздрагивать. Надоело, что трусихой все дразнят. А как смелее стать, не знает. Тут старший братец ее Василек и предложил.
3: «Давай я как-нибудь под волка замаскируюсь и тебя напугаю. А ты попробуй страх перебороть и отпор мне дать!»
4: «Можно!»
2: — кивнула Серна.
4: «А когда?»
3: «Этого, сестричка, я тебе не скажу. Эффект неожиданности нужен!»
2: Согласилась Люцерна. Сама себе удивилась. Понимала, что придется от рассвета до заката испытания от Василька ждать. Но со страхом совладать очень уж хотелось. День проходит, другой. Серна ждет, а братец лишь усмехается. Скачет она солнечным утром по лесу, листики из деревьев срывает и жует, за мхом аппетитным склоняется. И тут из-за дубового ствола выпрыгивает на нее волк. Косматый, громадный, ужасный. Но Люцерна сразу догадалась, что это Василек. Он хитрец, травой сухой обмотался и камушки мелкие в рот положил, будто клыки это. Жутко Серне стало, но пересилила она себя, подскочила к липовому волку и с разбега крепко боднула его рожками. А сама хохочет, заливается.
4: «Какой ты смешной в этом волчьем прикиде, братец!»
5: «Какой я тебе братец, коза! Совсем с ума сошла!»
2: Ревет волк. В этот момент сам Василек на полянку выбежал. Палый листвой завешенный и на волка ничуть не похожий. Стоит, смотрит растерянно на сестру и на зверя злобного, ресницами хлопает. Тут-то Серна все и поняла, и что хищник перед ней самый настоящий, и что сейчас он в себя придет и съест ее и бедного Василька. И так ей обидно стало, так рассердилась она на себя и на волка этого внезапного, что налетела на него и еще раз боднула изо всех сил.
4: «Бежим, Василек!»
2: — крикнула она и вместе с братцем быстрее ветра помчалась прочь, пока ошарашенный от удара и наглости козий волк головой ушибленный туда-сюда вертел. Спаслись они от хищника. И долго потом по всему лесу сороки разносили историю о побежденном волке, веселом Васильке и храброй Люцерне, которая сама верной смерти избежала и брата выручила. Серна после этого случая бояться и правда меньше стала, но ведет себя по-прежнему очень осторожно. Чуть что, сразу убегает и свистит. Хорошенькая такая, смелая. и сказочке конец. А теперь пора закрывать глазки и ложиться в свои кроватки. Спокойной ночи, маленькие казачата!

0: Выпьем за любовь.
1: Богата земля наша любовь.

0: девочки, я вообще считаю, что «Одноклассники» – это страшный сайт. Представляете, зарегистрировалась?
1: И началось.
0: Теперь ко мне в друзья просятся натяжные потолки, пластиковые окна, шторы, шкафы, купе.
1: Не помню, чтобы в школе со мной такие учились.
2: Шутки, прибаутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Разговор двух старых друзей.
2: Слушай, ты представляешь, возвращаюсь я ночью домой с командировки, а у меня жена изменяет мне с каким-то мужиком.
3: Ну вот, дожили. С каким-то мужиком. Давай уже закадычных друзей в лицо узнавать не будем, да?
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом».

0: казачка. Родная только ты.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Я устал слышать слово «нельзя». И устал слышать слово «не надо». Говорить, что виною судьба. Или жизнь том моя виновата. То, что в сердце таится моем. Или в мыслях запрятано где-то. Я живу в этом мире таком, где не ценят всего.

Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

капкан. Мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян. Я больше не найду покоя. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально

что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Вас приветствует хоровая группа Кубанской казачьей вольницы.
3: Мы рады дарить вам свои песни!

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше.